0: Чаша.
1: Борщ.
0: Борщ. Це.
1: Це. У. Ви.
0: У. Ви. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.